твоей души Сараево. Моя гимназия, твоя Ленинова, корак на пола, млато задржа, ни jednog razloga.